Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

принципе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.
2: Если непонятно, а не без пятна. Горы, горы, как я.

Вот-вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Ниву Легенд. Классический внедорожник будут выпускать в двух версиях. Первая с модернизированным двигателем на 90 лошадиных сил. Он мощнее и экономичнее прежнего. Вторая — Нива Спорт с мотором на 122 лошадиные силы. Производство стартует 20 июля, а в продаже машина появится в сентябре. Истео открыл предзаказ на гибридный кроссовер V27, сделан на базе аналога от концерна Chery. Стоит 5 700 000 рублей, возможно, субсидия до 900 000 по госпрограмме. Тогда высокотехнологичный гибридный кроссовер с внешностью в духе Land Rover будет стоить на уровне Джили Манжаро. У дилеров машины появятся осенью. Джетур, Теннет, Амода и Джеланд включат в список машин для такси. В Минпромторге сообщили, что автомобили этих марок соответствуют требованиям локализации. Все основные препятствия уже преодолены. Осталось оформить документы. Напомним, на первом этапе перечень доступных для такси автомобилей был ограничен, но его постепенно расширяют. Недавно в России стартовали продажи Avior V90. Это новое название знакомой марки фургонов и микроавтобусов Maxus. Машина получилась удобной. По динамике сопоставима с легковушками. Выглядит по-европейски. В салоне много кнопок для всех основных функций. Но ценник уж слишком велик по меркам своего класса. Подробнее об Avior V90 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай» – линия жизни вашего авто.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Одну.
1: Кто там? Лето? Лето! Местное радио.
2: Открой свою дверь в лето.
3: Мой мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать.

руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты такая.

дезерта на кухне. Снова резали слухно, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бабушка с легкой походкой. Кожаные бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Раньше они были очень популярны у старшего поколения. Речь идет о так называемых бабушкиных шлепанцах, которые отличаются анатомической пробковой или деревянной подошвой, кожаным верхом с перфорацией и регулируемой пряжкой. Несмотря на то, что еще не так давно им пророчили славу уродливой обуви, сегодня их активно взяли в оборот известные люди. Среди них модели актриса Лили Роуз Депп и манекенщица Жанна Дамас. Благодаря активному и позитивному присутствуя в соцсетях звезд, ортопедические шлепанцы, которые десятилетиями считались исключительно утилитарными, превратились вдруг в объект желаний самых стильных девушек мира. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе.
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в полпедаль. Время стоп,

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Стройте дом. Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включи

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
5: Звоните 5-20-09.
6: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
7: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: В Калаямарье Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
6: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: повезет.
1: Реклама на местном радио.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
7: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Лето. Лето. Это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: одной волне.
1: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моя.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
5: 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июле-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах, теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке более 20 лет обучают водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола». ИНН 100-401-22-17. ОГРН 106-100-201-75-26.
3: ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнуты, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

0: Чин-чинарем. Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
2: В ожидании рыбалки.
1: На любой рыбалке, а в незнакомом месте особенно, хочется знать все особенности рельефа дна. Сегодня вашему вниманию предлагается довольно оригинальный и одновременно простой глубомер для определения всех особенностей донного рельефа при ловле с берега. Он хорошо справляется со своими задачами на относительно неглубоких до 2 метров местах. Состоит этот интересный глубомер из отрезка лески, на одном конце которой сделана петля, а на другом — грузило в виде усеченного конуса. В полуметре от грузила располагается самый простой зимний поплавок. Затем через каждые 20 сантиметров ставятся еще поплавки до тех пор, пока расстояние от грузила не достигнет 2 метров. Каждый поплавок красится в свой цвет. Через застежку эта ставка с поплавками крепится к любой снасти с катушкой, и подматывая катушку после заброса, можно с высокой точностью вычислить все особенности рельефа в выбранном для рыбалки месте.
2: Не клюет.
1: Чтобы наверняка знать, на какой глубине следует искать рыбу весной, можно попробовать соорудить так называемую этажерку. Сделать ее несложно. К основной леске привязывают 2-4 дополнительных поводка с крючками на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. Поначалу, правда, это может несколько усложнить рыбалку, зато впоследствии сделает ее гораздо результативнее.
2: Хорошо.
1: Геркулес – одна из самых лакомых приманок для плотвы, карася и подлещика, особенно приготовленная в хлопьях. Приготовить геркулес очень просто. Надо взять необходимое количество сухих хлопьев, насыпать их в дуршлаг и немного просеять, чтобы исключить из процесса самые мелкие фракции. Затем облить просеянный геркулес чайником кипятка, примерно литр-полтора. Подождать, пока стечет вода, и ровненько рассыпать ошпаренные хлопья на сложенную газету. Через пару минут газету сменить на сухую и дать хлопьям подсохнуть минут 30-40 в тени. Затем необходимо добавить ванилин, тертый жмых и сбрызнуть нерафинированным подсолнечным маслом, слегка перемешать, пересыпать в удобную для использования тару и на рыбалку. Только надо следить, чтобы насадка не пересыхала, а сохраняла некоторую упругость. Удачной рыбалки и ни хвоста, ни чешуи!
0: Рубрики «Магазины «Клевое место».
3: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-103-300-232.
3: В Калаямарье Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии фиксируют сокращение бизнеса. Наша республика вошла в число регионов, где зарегистрирована максимальная интенсивность сокращения бизнеса по итогам первого полугодия этого года. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на данные исследования аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Показатель сокращения бизнеса в регионе за полгода составил 3,9%. Бюллетени в труднодоступной территории будут доставлять беспилотники. На выборах в Госдуму беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера смогут доставлять бюллетени для голосования и другую избирательную документацию в участковые избирательные комиссии, образованные в труднодоступных и отдаленных местностях. Эта норма теперь официально прописана в рекомендациях по организации выборов для таких территорий, сообщают ведомости. Эта новелла актуальна для 36 регионов страны, в том числе и для Карелии. Такие местности отличаются значительной удаленностью от населенных пунктов, суровыми природными условиями, низкой плотностью населения и слабым развитием транспортной инфраструктуры. Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией. Финское МВД решило продлить закон об отказе приема беженцев из России на 2 года. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен, сообщает IVTI со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию. Закон о безопасности границ позволяет властям предотвращать въезд просителей убежища и ограничивать рассмотрение их заявлений в случае, если на восточную границу Финляндии начнут массово прибывать мигранты. Службы безопасности оценивают, что угроза миграции на восточной границе Финляндии остается высокой, заявила Рантанен в пресс-релизе. Финское МВД уже направило проект закона в профильные ведомства и правительство для консультации. Я напомню, что пограничные переходы на сухопутной границе Финляндии с Россией остаются закрытыми с декабря 2023 года после серии правительственных решений. И текущая инициатива предполагает сохранение этого режима. Свыше 100 нарушений правил дорожного движения выявили автоинспекторы Карелии за неделю. В числе опасных нарушений – пьяное вождение, отсутствие прав и обгон. Как сообщили в Госавтоинспекции Республики, за неделю инспекторы зафиксировали 113 нарушений. В числе самых опасных – 4 водителя с явными признаками опьянения за рулем и 10 водителей, не имеющих прав управления. 11 водителей выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию для себя и других водителей. И за неправильную перевозку детей к ответственности привлечены еще 12 водителей. Также один пешеход переходил дорогу в неположенном месте, и 2 водителя не предоставили преимущества в движении пешехода. Госавтоинспекция напоминает, что до конца лета на всех дорогах республики ведутся скрытые патрули, которые следят за порядком на дорогах, в том числе на автомобилях без опознавательных знаков. Прокуратура Костомукши помогла добиться выплаты заработной платы жителям города. В ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель, работающий в сфере торговли, уклонялся от заключения трудовых договоров с 3 работниками, а также не выплатил зарплату 4-му, уволенному сотруднику. Работодателя после вмешательства ведомства привлекли к административной ответственности. Сейчас нарушения закона устранены, работников восстановили в их трудовых правах. Карельский «Акатыш» в 14-й раз провел турнир по болотному футболу. С каждым годом турнир собирает все больше зрителей и участников, оставаясь одним из самых ярких летних событий в жизни комбината. 5 команд из числа сотрудников предприятия в этот раз боролись за победу, и в итоге победитель в этом году определится по итогам решающих пенальти. Первое место завоевала команда цеха подготовки и окомкования концентрата. Серебро 2-й год подряд досталось цеху дробления и измельчения нерудных материалов. Бронзу взял цех дробления, на 4-й позиции цех обеспечения производства и замыкает 5-ку команда управления. Лучшим вратарем турнира признан голкипер команды, победителя Марк Смирнов. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до плюс 25. Правда, синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 12 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 17, плюс 21, без осадков, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Калевале столбик термометра поднимется до плюс 25, осадков синоптики не обещают, и сохранится ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Говорят, что все самые случайные встречи отнюдь не случайные. Главное подойти к этим встречам осознанно. И, собственно, только вам выбирать, какие из случайных встреч вы посчитаете для себя важными. Сегодняшний день случайных встреч, так что пусть они будут как минимум приятными для вас. Меня зовут Наталья Попова, и я готова в ближайший час раздавать радиодесерты и отнюдь не случайным людям.

0: слушаю.
1: 911-402-2040 наш телефон, так что если рядом с вами есть люди, достойные вот таких вот музыкальных приветов, обязательно пишите все ваши приветы и теплые слова, обязательно передадим в эфире местного радио.

Ну и первое поздравление прямо сейчас отправляется Александру Александрову, который отмечает сегодня свой день рождения. Ваши коллеги, друзья, желают, чтобы все, что вы задумали, обязательно сбылось. Пусть рядом будут те, кто любит и всегда поддерживает вас. Прекрасного праздника и только приятных сюрпризов.

Дарина Урнышова сегодня принимает поздравления и комплименты по случаю дня рождения. Внутренние силы вам, ощущение счастья, побольше путешествий. Копите эти яркие эмоции, впечатления и всегда живите ярко. С днем рождения!

свой день рождения сегодня отмечает Александр Некрасов. Друзья и коллеги, поздравляют вас с вашим персональным Новым годом. Желают всегда оставаться собой, идти к своим целям и при этом получать от жизни максимум удовольствий. С днем рождения!

И еще одни поздравления отправляются Алексею Зайцеву. Пусть каждый день этой жизни приносит вам заряд энергии, уверенность в себе и массу поводов для радости. С днем рождения!

Андрей Наумов сегодня отмечает свой день рождения. Ваши друзья желают вам не терять драйва, всегда находить возможности там, где другие сдаются. Пусть в этой жизни у вас будет много света и тепла. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
8: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Ну, мы продолжаем раздавать наши радиодесерты именинникам сегодняшнего дня. Так, поздравления сегодня принимает Сергей Хатеев. Друзья и коллеги, Сергей желают вам бодрости, удачи, побольше поводов для гордости собой. И пусть успех сам идет к вам в руки. Хорошего настроения. С днем рождения вас.

Я надеюсь, сегодня один из лучших дней и у Александра Шевченко. По случаю дня рождения, Александр, ваши друзья, ваши коллеги поздравляют вас с днем рождения. Пусть ваша жизнь будет как крутое путешествие. С интересными поворотами, яркими впечатлениями, конечно же, побольше эмоций. И самое главное, чтобы рядом всегда были ваши друзья и самые близкие люди.

Вадим Русинов сегодня отмечает свой день рождения, и для вас этот музыкальный презент. Пусть жизнь дарит вам только теплые встречи. Побольше пусть в ней будет вкусных моментов и вдохновения в каждом дне. С днем рождения!

И еще одна порция радиодесерта прямо сейчас отправляется имениннику Семену Чиркову. Семен, пусть все ваши мечты превращаются в планы, ну а планы, конечно же, в реальность. Желаю вам хорошего настроения, внутренней силы и побольше ярких моментов.

0: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
1: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
0: Качество супер.
1: Короткие сроки.
0: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
1: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
0: Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Оставайтесь с нами.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Идем домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви. Только ты одна, и другой такой не найти. Ты родной мой.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. После обновления у «Лады Нива Легенд» изменился набор комплектаций. Версии «Классик» и «Люкс» объединят в одну базовую версию. Кондиционер, подогрев сидений и ряд других опций станут стандартным оборудованием. Без них классическую «Ниву» выпускать не будут. Сколько будет стоить новая базовая комплектация, пока не уточняется. Вероятно, она подорожает. Новый Дипл S07 поступил в продажу. Цена с учетом субсидий на покупку гибридов и акций – 4 миллиона рублей. Дипл S07 – это более доступная альтернатива Voya Free. Под капотом последовательный гибрид. Пневмоподвески нет и динамика попроще. Но и ценник ниже. Выбор для тех, кто ищет продвинутый гибридный кроссовер, расширится. Атом будет доступен для такси. Минпромторг включил новый российский электромобиль в перечень машин для таксопарков. Напомним, массовые розничные продажи атомов до сих пор не стартовали. Но корпоративным покупателям машины постепенно начали передавать, в основном каршерингам и таксопаркам. Поэтому на улицах их уже можно встретить. Видеорегистраторы с двумя камерами фиксируют происходящее не только впереди автомобиля, но и сзади. Это удобно в городе. Аварии могут происходить из-за перестроений или при движении по дворам. Доказать свою невиновность будет проще. На рынке довольно много устройств с двумя камерами, которые снимают в качестве 4К. Но какое выбрать? Поможет тест видеорегистраторов на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето, лето, лето на твоей волне.
4: Включай лето
5: вместе с любимым радио
6: 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные.

0: это мало.
1: Я слушаю сердце, но почему-то тебя там мало.
2: Реклама на местном радио.
3: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
4: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
5: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок,

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии фиксируют сокращение бизнеса. Наша республика вошла в число регионов, где зарегистрирована максимальная интенсивность сокращения бизнеса по итогам первого полугодия этого года. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на данные исследования аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Показатель сокращения бизнеса в регионе за полгода составил 3,9%. Бюллетени в труднодоступные территории будут доставлять беспилотники. На выборах в Госдуму беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера смогут доставлять бюллетени для голосования и другую избирательную документацию в участковые избирательные комиссии, образованные в труднодоступных и отдаленных местностях. Эта норма теперь официально прописана в рекомендациях по организации выборов для таких территорий, сообщают ведомости. Эта новелла актуальна для 36 регионов страны, в том числе и для Карелии. Такие местности отличаются значительной удаленностью от населенных пунктов, суровыми природными условиями, низкой плотностью населения и слабым развитием транспортной инфраструктуры. Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией. Финское МВД решило продлить закон об отказе приема беженцев из России на 2 года. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен, сообщает IVTI со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию. Закон о безопасности границ позволяет властям предотвращать въезд просителей убежища и ограничивать рассмотрение их заявлений в случае, если на восточную границу Финляндии начнут массово прибывать мигранты. Службы безопасности оценивают, что угроза миграции на восточной границе Финляндии остается высокой, заявила Рантанен в пресс-релизе. Финское МВД уже направило проект закона в профильные ведомства и правительство для консультаций. Я напомню, что пограничные переходы на сухопутной границе Финляндии с Россией остаются закрытыми с декабря 2023 года после серии правительственных решений. И текущая инициатива предполагает сохранение этого режима. Свыше 100 нарушений правил дорожного движения выявили автоинспекторы Карелии за неделю. В числе опасных нарушений – пьяное вождение, отсутствие прав и обгон. Как сообщили в Госавтоинспекции Республики, за неделю инспекторы зафиксировали 113 нарушений. В числе самых опасных – 4 водителя с явными признаками опьянения за рулем и 10 водителей, не имеющих прав управления. 11 водителей выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию для себя и других водителей. И за неправильную перевозку детей к ответственности привлечены еще 12 водителей. Также один пешеход переходил дорогу в неположенном месте, и 2 водителя не предоставили преимущества в движении пешехода. Госавтоинспекция напоминает, что до конца лета на всех дорогах республики ведутся скрытые патрули, которые следят за порядком на дорогах, в том числе на автомобилях без опознавательных знаков. Прокуратура Костомукши помогла добиться выплаты заработной платы жителям города. В ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель, работающий в сфере торговли, уклонялся от заключения трудовых договоров с 3 работниками, а также не выплатил зарплату 4-му, уволенному сотруднику. Работодателя после вмешательства ведомства привлекли к административной ответственности. Сейчас нарушения закона устранены, работников восстановили в их трудовых правах. Карельский «Акатыш» в 14-й раз провел турнир по болотному футболу. С каждым годом турнир собирает все больше зрителей и участников, оставаясь одним из самых ярких летних событий в жизни комбината. 5 команд из числа сотрудников предприятия в этот раз боролись за победу, и в итоге победитель в этом году определится по итогам решающих пенальти. Первое место завоевала команда цеха подготовки и окомкования концентрата. Серебро 2-й год подряд досталось цеху дробления и измельчения нерудных материалов. Бронзу взял цех дробления, на 4-й позиции цех обеспечения производства и замыкает 5-ку команда управления. Лучшим вратарем турнира признан голкипер команды, победителя Марк Смирнов. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до плюс 25. Правда, синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 12 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 17, плюс 21, без осадков, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Калевале столб термометра поднимется до плюс 25, осадков синоптики не обещают, и сохранится ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июль-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах, теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке, более 20 лет обучает водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
7: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола», ИНН 100-401-2217, ОГРН 106-100-201-7526.
6: Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Мужики, а у вас какой-то вы?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я сетилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Больше боха». Популярный в 70-х стиль стал модным направлением лета. Во-первых, набирают дикую популярность сейчас белые блузки в стиле боха, украшенные кружевом, вышивкой или воланами. Еще в прошлом году их активно носила англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Сейчас подобные блузки появились в коллекциях многих мировых известных брендов. Таким образом, романтичная и в то же время элегантная блузка стала идеальной альтернативой классической футболке в этом сезоне. Очарование длиною в 40 лет. Во-вторых, в моду этим летом вернулись и платья в стиле боха из 70-х. Их отличительные черты – насыщенные цвета, яркие принты, наличие рюшей и бахромы. Соперничают с ними в популярности связанные крючком модели – платья длины мини и фасона халтер. Это платья с открытой спиной и плечами, у которых ворот завязывается или крепится на шее на манер петли. Также не теряют актуальности этим летом и прозрачные варианты, например, из шифона или кружева. Лет 50 назад их просто обожала популярная певица Шер. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Batti». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
3: От тебя кайфую я, от тебя кайфую я.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии фиксируют сокращение бизнеса. Наша республика вошла в число регионов, где зарегистрирована максимальная интенсивность сокращения бизнеса по итогам первого полугодия этого года. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на данные исследования аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Показатель сокращения бизнеса в регионе за полгода составил 3,9%. Бюллетени в труднодоступные территории будут доставлять беспилотники. На выборах в Госдуму беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера смогут доставлять бюллетени для голосования и другую избирательную документацию в участковые избирательные комиссии, образованные в труднодоступных и отдаленных местностях. Эта норма теперь официально прописана в рекомендациях по организации выборов для таких территорий, сообщают ведомости. Эта новелла актуальна для 36 регионов страны, в том числе и для Карелии. Такие местности отличаются значительной удаленностью от населенных пунктов, суровыми природными условиями, низкой плотностью населения и слабым развитием транспортной инфраструктуры. Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией. Финское МВД решило продлить закон об отказе приема беженцев из России на 2 года. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен, сообщает IVTI со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию. Закон о безопасности границ позволяет властям предотвращать въезд просителей убежища и ограничивать рассмотрение их заявлений в случае, если на восточную границу Финляндии начнут массово прибывать мигранты. Службы безопасности оценивают, что угроза миграции на восточной границе Финляндии остается высокой, заявила Рантанен в пресс-релизе. Финское МВД уже направило проект закона в профильные ведомства и правительство для консультаций. Я напомню, что пограничные переходы на сухопутной границе Финляндии с Россией остаются закрытыми с декабря 2023 года после серии правительственных решений. И текущая инициатива предполагает сохранение этого режима. Свыше 100 нарушений правил дорожного движения выявили автоинспекторы Карелии за неделю. В числе опасных нарушений – пьяное вождение, отсутствие прав и обгон. Как сообщили в Госавтоинспекции Республики, за неделю инспекторы зафиксировали 113 нарушений. В числе самых опасных – 4 водителя с явными признаками опьянения за рулем и 10 водителей, не имеющих прав управления. 11 водителей выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию для себя и других водителей. И за неправильную перевозку детей к ответственности привлечены еще 12 водителей. Также один пешеход переходил дорогу в неположенном месте, и 2 водителя не предоставили преимущества в движении пешехода. Госавтоинспекция напоминает, что до конца лета на всех дорогах республики ведутся скрытые патрули, которые следят за порядком на дорогах, в том числе на автомобилях без опознавательных знаков. Прокуратура Костомукши помогла добиться выплаты заработной платы жителям города. В ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель, работающий в сфере торговли, уклонялся от заключения трудовых договоров с 3 работниками, а также не выплатил зарплату 4-му, уволенному сотруднику. Работодателя после вмешательства ведомства привлекли к административной ответственности. Сейчас нарушения закона устранены, работников восстановили в их трудовых правах. Карельский «Акатыш» в 14-й раз провел турнир по болотному футболу. С каждым годом турнир собирает все больше зрителей и участников, оставаясь одним из самых ярких летних событий в жизни комбината. 5 команд из числа сотрудников предприятия в этот раз боролись за победу, и в итоге победитель в этом году определится по итогам решающих пенальти. Первое место завоевала команда цеха подготовки и окомкования концентрата. Серебро 2-й год подряд досталось цеху дробления и измельчения нерудных материалов. Бронзу взял цех дробления, на 4-й позиции цех обеспечения и производства, и замыкает 5-ку команда управления. Лучшим вратарем турнира признан голкипер команды победителя Марк Смирнов. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами. линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. L-Market. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до плюс 25. Правда, синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 12 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 17, плюс 21, без осадков, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Калевале столбик термометра поднимется до плюс 25, осадков синоптики не обещают, и сохранится ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангал и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
1: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: одной волне.
1: Я сжигал все до пластика для тебя. Я молчал, тишина рождала тон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял.

0: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
1: Говорят, что все самые случайные встречи на самом деле совсем не случайные. Главное — подходить к этим встречам осознанно. И, собственно, только вам выбирать, какие из случайных встреч вы посчитаете для себя важными. Сегодня день случайных встреч, так что пусть они будут как минимум приятными для вас. Этот вечер я предлагаю начинать вместе. Меня зовут Наталья Попова, и этот час я проведу с вами у микрофона.

37027, телефон нашего прямого эфира. Если есть что сказать, кому передать приветы, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. Буквально через пару минут в нашей студии появится вечерняя гостья. Сегодня у нас 11-классница гимназии Анастасия Рящикова в гостях. Анастасия стала победителем заключительного этапа образовательного конкурса «Звезда будущего». Настоящую глубокую исследовательскую работу Настя посвятила изучению химического состава духов и влиянию ароматов на настроение. Эту работу Насти высоко оценила жюри конкурса, и сегодня мы поговорим, она у нас как раз в гостях, и сегодня мы узнаем все тонкости состава духов, какие-то нюансы влияния на настроение в том числе. В общем, все подробно расспросим через несколько минут. И, конечно, если у вас появятся свои какие-то вопросы, вы сможете их задать по ходу нашей беседы, присылайте смс на номер 911-402-2040. Ну и, конечно же, сегодня разыграем наши призы. Я надеюсь, вы соскучились. Это порция крылышек от папы Ромы. И от кафе Суши Биг мы разыграем порцию креветок в панировке из печи. Так что обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Постоялый двор.
1: В этой рубрике с удовольствием представляю мою гостью. Напротив меня Анастасия Рящикова. Я уже анонсировала, что Анастасия стала победителем заключительного этапа конкурса «Звезда будущего» с своей такой исследовательской работой изучения химического состава духов и влияния ароматов на настроение. Настя, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Ну, сейчас мы все нюансы влияния ароматов выведаем у тебя. Итак, прежде всего, конечно, я поздравляю тебя с успешным выступлением, с успешной защитой твоего проекта. Расскажи вообще, что за конкурс был? Вот много ли участников было? Какая цель у конкурса?
2: Участников было, по-моему, около 550 людей. Возможно, так. Я точно не помню количество. И цель, наверное, конкурса, возможно, для привлечения внимания к Калининграду.
1: Так.
2: И возможность детям, которые хотят поступить к ним в БФУ, вот туда вот, дать возможность получить дополнительные баллы к поступлению.
1: Ага. Так, ну то есть это такое корыстное, скажем так, для старшеклассников мероприятие, да, для вот зарабатывания дополнительных баллов при поступлении.
2: Да.
1: Хорошо. Почему ты решилась участвовать в этом конкурсе? Вот что для тебя было решающим? Как узнала о нем? Вот как это вообще происходит?
2: Про конкурс мне вообще рассказала мама. Она его, видимо, где-то увидела и решила мне, так скажем так, подкинуть идею.
1: Ага.
2: Вот.
1: Понятно. Мама держит руку на пульсе. Как тему выбирала для работы? Это тема, которая интересует лично тебя, или это была тема в списке заявленных вот, для участия в конкурсе?
2: Это была тема не из списка, потому что там делятся всего лишь на категории. Есть категории там, физика, гостеприимство, юриспруденция.
1: Так.
2: Вот. У меня была наука о жизни и земле. И тему я выбирала таким простым довольно образом. В 10 классе пишется исследовательский проект, и у меня как раз-таки совпадала тема и критерий, и я решила, что буду использовать ее и туда, и туда.
1: Ага, то есть такой вообще хитрый план. В 10 классе ты исследовательскую работу проводила для, ну, для гимназии, да, где ты учишься, и она подходила, и, в общем, сюда ее можно было тоже направить. Ага. А почему тебя вообще изначально эта тема заинтересовала, даже для твоей изначальной исследовательской работы?
2: Ну, во-первых, я очень люблю духи, и, во-вторых, в гимназии было критерий, скажем так, к вот этим исследовательским проектам нужно было делать по своему направлению. Я учусь в классе части химбио, поэтому выбор пал именно на эту сторону, то есть как это все влияет.
1: То есть ты химик-биолог потенциальный?
2: Да.
1: Ладно, сейчас все узнаем. В чем суть твоего исследования?
2: Суть, наверное, выявить то, как аромат влияет на настроение человека и понять, какие, например, работают положительные ароматы, какие более негативно.
1: А для чего?
2: Вообще, я думаю, что эта работа поможет некоторым людям понять, какой аромат им все-таки больше нравится и почему тот или иной его отторгает.
1: Угу. Вот. А как ты проводила свои исследования? Вот на духах ты их покупала, несколько этих образцов. Как пробы брала? Вот как вообще вот это происходит? Ну, с практической точки зрения.
2: Практическая вообще часть она заключалась в том, что я выбрала 5 ароматов.
1: Так, из своей коллекции?
2: Да, из моей коллекции. Так. В которой, ну, коллекция состоит из 25 штучек.
1: То есть у тебя дома 25 духов?
2: Да.
1: Великолепно.
2: Не считая тестеров.
1: Хорошо. Так. Вот. Есть из чего, где разгуляться,
2: да,
1: для исследований. Так, дальше.
2: Я брала специальные бумажки, это блоттеры,
1: вот,
2: которые есть там в магазинах, чтобы почувствовать аромат. Как это вообще исследование проходило? Я брала 20 человек примерно одной возрастной категории от 15 до 18 лет. Скажем так, закрывала их в одной комнате и в разных углах комнаты распыляла сам аромат. Они заходили, чувствовали первый там пробник, потом второй, третий, и давали свой отзыв на это. То есть, скажем так, первое впечатление, uh-huh, то есть, когда uh-huh. аромат еще не раскрылся. Uh-huh. После этого, там, допустим, мы выходили из помещения, ждали 15 минут, пока раскроется аромат. Потом еще раз та же самая картина, там первый, второй, третий нюхали. И таким образом я вывела такую некую статистику, что больше понравилось, что меньше понравилось.
1: А кто эти люди? Это твои одноклассники, это знакомые?
2: Да, это вот были мои одноклассники и парочка знакомых, скажем так.
1: А это были мужчины, ну, мальчики или девочки?
2: Все в кучу.
1: Так, понятно. А где происходило вот это исследование? Ну, я имею в виду дома, это в школе, это
2: было
1: специальный
2: в школе.
1: Кабинет, да?
2: В кабинете химии.
1: А, в кабинете химии. Нет, ну просто, чтобы насколько чист эксперимент, да, чтобы понимать.
2: Ну, да, да. Я специально перед этим проветривала комнату, угу. чтобы не было каких-то посторонних там ароматов, угу, того же, например, угу. аммиака.
1: Нет, ну просто это такая уже настоящая, ну, скажем так, серьезная работа, не просто вот... Понюхайте, какие у меня духи есть, а вот прям с такими серьезными изначальными вводными данными. А с чего вообще началась твоя собственная любовь к духам?
2: Все, наверное, началось с того, что пару лет тому назад из-за какой-то болезни я перестала чувствовать на неопределенный срок любые запахи вообще.
1: Ага.
2: Это не коронавирус, это нет. Это не помню, как называется, честно. Вот. И после этого, когда все-таки запахи я начала чувствовать, я поняла, что мне хочется чувствовать что-то приятное.
1: Так.
2: То есть не только запах там той же котлетки, которую мама жарит на кухне, а что-то приятное в плане там выйти на улицу и от кого-то пахнет приятно. Там, ну, в этом плане хотелось разбираться больше.
1: Так, и ты начала, и что? И ты начала покупать духи?
2: Скажем так, да. Я начала смотреть обзоры на разные духи, кто какие мнения дает. И вот недавно, такой интересный факт, я шла по подъезду и учуяла очень приятный аромат, и буквально этим же вечером я купила точно такие же духи с этим ароматом. Не зная названия, я просто его нашла. То есть, скажем так, я продвинулась в, скажем так, слушании этих ароматов настолько, что я теперь на лету разбираю любого человека, который может пройти мимо меня.
1: Слушай, ну это с одной стороны классно, а с другой стороны вот опасно. Смотри, ведь на каждом человеке все равно аромат раскрывается по-разному, да?
2: Угу.
1: Вот как... уловить этот аромат. Было такое, что вот нравится, чувствуешь, покупаешь, а на тебе раскрывается по-другому?
2: Да, потому что это зависит от нашего тела. Угу. Мы все немножко разные. И когда мы, например, наносим на запястье рук, у нас мы, естественно, потеем. Угу. Это не исключено вообще никак. И при соединении, скажем так, состава духов и пота человека, запах раскрывается всегда по-разному. Потому что там, например, что-то будет действовать с нашим потом, а что-то не будет никакой реакции.
1: То есть это зависит от взаимодействия с нашим персональным вот, да,
2: да.
1: запахом. Ну, а получается, из этого следует, что и одни и те же ароматы на настроение могут влиять по-разному? Или это не влияет на именно вот на этот фактор?
2: Я думаю, да, потому что вот, например, когда проходишь мимо одного человека, и ты чувствуешь этот аромат, становится как-то легко, там хорошо, хорошее ага. настроение появляется. А, допустим, пройдет еще один человек с таким же ароматом, и ты чувствуешь, что он как-то отличается, и тебе уже начинает это не нравиться.
1: Угу. Ну, как ты думаешь, вот не как ты думаешь, вернее, а какие ароматы, ну, наверняка же ты проводила исследования, да, какие вот конкретно ароматы влияют на настроение, как это происходит, вот химическая реакция, как?
2: Скажем так, вот настроение очень хорошо поднимает цитрусовые.
1: Так.
2: Это вот такая же примерно историческая тема вообще. Пример с мандаринами. Почему они вообще у нас продаются только под Новый год? Потому что с той же Африки их доставлять до нас было долго.
1: Угу.
2: И раньше это еще, естественно, дольше было. И сейчас они как бы, вот, ну, тогда приплывали только к Новому году. И поэтому у людей сейчас, я думаю, что больше с цитрусами ассоциируется что-то такое новогоднее.
0: Праздничное.
2: Праздничное, хорошее, потому что это поднимает настроение.
0: Угу.
2: Вот, так как Новый год сам по себе такой праздник хороший, как бы. Если мы рассматриваем, например, что-нибудь такое травяное, скажем так, то есть, ну, пусть будет лаванда, я думаю, что она более расслабляющая, вот, потому что у нее такой приятный, неяркий запах,
0: угу.
2: Он так стабильненько, скажем так, работает. И, например, очень много у взрослого поколения я заметила о том, что они реагируют на скошенную траву с таким приятным, теплым детским воспоминанием, что их как бы успокаивает.
0: Да, это правда, есть такое.
2: Вот. Или, например, мята.
0: Ага.
2: Естественно, звездочка, которую все в детстве мазали.
0: Да.
2: Когда болели. У меня, на самом деле, вызывает это более какую-то реакцию энергичную. Вот мне хочется вот что-то такое вот мятное чувствуется, хочется какая-то энергия появляется.
0: Ну вот смотри, ты сказала, взрослое поколение, ну, например, на запах скошенной травы, да, реагирует как на вот ностальгические такие вот моменты. А как молодое поколение? Ну, у взрослых людей, да, они, видимо, это было в детстве, кто-то в деревнях проводил, да, время, и там вот пахло скошенной травой, и все это действительно так ассоциировалось. А у вот у тебя, у твоего молодого поколения, с чем это ассоциируется? И это ж из-за ассоциативного ряда тоже по-разному может влиять на человека, на восприятие аромата?
2: Я думаю, да, потому что вот, например, у меня лично вот тоже скошенная трава, она вызывает такое тоже приятное чувство, потому что я вообще не из Костомукши, я из маленького городка, где много было травы,
0: зелени. А ты еще более маленького, чем Костомукша?
2: Да.
0: Ага.
2: Нет, кстати, возможно, они примерно одинаковые, но сейчас город очень умирает, скажем так. Вот, и там всегда было очень много травы, и, естественно, когда ее скашивали, она пахла. И у меня это тоже вызывает какие-то приятные воспоминания. Вот, например, мне лично кажется, что у людей, которые живут в городе, в довольно большом, тот же Питер, Москва, мне кажется, это вызывает не самое приятное воспоминание, что типа какой-то шум на фоне, когда это косится, потом она еще как-то вот разлагается, еще вот от этого запах, поэтому я предполагаю, что, возможно, некоторым людям этот запах вообще не нравится.
0: Угу. То есть есть нюансы?
2: Да.
0: Слушай, мы прервемся на одну минутку, после небольшой рекламы вернемся и поговорим о том, проверяла ли ты на близких своих вот влияние ароматов.
3: Реклама на местном радио.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Еще не вечер!
0: Я напоминаю, что сегодня у нас в студии Анастасия Рящикова, 11-классница гимназии, которая стала победителем заключительного этапа образовательного конкурса «Звезда будущего». И Настя написала такой большой исследовательский проект о влиянии ароматов на настроение и, собственно, изучение химического состава духов. Итак, мы выяснили, что, например, цитрусовые, да, заметно повышают настроение. Это значит, что человек становится более расположен, повышается такой вот немножко дофаминовый, скажем так, фон у человека. Пробовала ты на своих близких как-то вот с помощью ароматов манипулировать?
2: Нет, не пробовала, и на самом-то деле не хочу пробовать. Мне кажется, что манипулировать людьми – это просто неправильно, как минимум.
0: Нет, ну, это, конечно, манипуляции такие, ну, со знаком плюс, не то, что там получать. Мама, например, грустит в нехорошем там, в расположении духа, а ты тут раз зажгла какие-то там свечечки с ароматом апельсина, и сразу вот все наладилось. Я больше в таком вот положительном, скажем так, ключе.
2: Нет, я не пробовала, потому что, мне кажется, у нас с мамой разные все-таки вкусы.
0: Ага.
2: И, например, если мне настроение может поднять тот же цитрусовый какой-то аромат или более свеженький, то маме, например, понадобится там лаванда. Просто успокоение, и от этого поднимется настроение. То есть у всех же разный фактор, как у них поднимается настроение.
0: Так, ну, в общем, ты не манипулятор, это понятно. А есть, наоборот, вот ароматы, которые портят настроение? Вот общие такое вот статистические данные.
2: Я думаю, что, во-первых, это какие-нибудь гнилостные запахи. Я не думаю, что они кому-то приятны. И, возможно, какие-то очень яркие ароматы. То есть, например, вот моему папе не нравится большая часть моей коллекции, просто потому что у меня очень яркие духи, они вообще тяжелые. Вот. Возможно, еще многим именно европейцам не нравятся восточные ароматы, потому что они тоже очень тяжелые. Это мускус, то есть, ну, такой тяжелый на самом-то деле аромат. Но, возможно, кому-то и нравится.
0: А какие ты любишь духи? Сама ты вот чем любимая?
2: Любимые мои духи — это от Байред библиотека называется. Они свежие, и я вот помню, что там есть в составе амбра где-то мускус, так вот легонечко присутствует. Но лично мне отдается запахом, возможно, потому что я его так чувствую, ежевикой. Вот я первый раз, когда понюхала, послушала эти духи, я думаю, это ежевика, мне это нравится, она такая свеженькая, приятненькая, такое вот настроение сразу. Я их так и купила.
0: Ну, а бывает такое, что устаешь от аромата?
2: Да, такое тоже есть.
0: А с чем это связано? С настроением, с каким-то временем года? Потому что есть духи, подразделяют, есть зимние там ароматы, летние, там, ну, вообще масса вариантов.
2: У меня вот в данный вообще период времени у меня духи разделены по временам года.
0: Ага.
2: Я легкие ставлю на лето, потому что у меня идет такая ассоциация, что летом мне хочется как-то нагружаться, такое хорошее настроение, хочется отдыхать, у всех, ну, хорошие, все хотят отдыхать, естественно.
0: Пархать, да.
2: Да. Весной я использую такое что-то более, наверное, тяжелое и больше древесное, потому что «Золотая осень», «Пушкин», вот это вот у меня идет ассоциация, и потому что падают еще и листья. Для меня это такой тоже некий приятный запах, идет дождь, и что-то древесное, мне кажется, в эту картину очень даже вписывается. Зимой я обожаю использовать цитрусовые. Вот что-нибудь яркое зимой, это вообще что-то очень такое, мне кажется, хорошее, потому что зимой мы больше потеем, потому что курточки, все одеваются
0: мало
2: тепло.
0: Мало света, да, немножко, да, хочется.
2: И хочется так поднимать настроение тем, что от тебя приятно пахнет и ярко пахнет. Вот. А весна, я думаю, что у меня все-таки в весне больше такие тоже такие легкие и более цветочные ароматы. Вот.
0: Слушай, ну это очень интересно. А вообще для чего нужны духи? Вот вообще в принципе?
2: Ну, если говорить с исторической точки зрения, да, вот лично мое мнение, вот раньше на балах не было туалетов. И там где-нибудь в уголочке это все и происходило. Поэтому я думаю, что раньше духи использовали чисто, чтобы как-то перебить этот запах и как бы отвести, скажем так, подозрение от себя.
0: Так.
2: Что ты не возле этого уголочка где-то ходишь.
0: Все, ага. А сейчас, когда, в общем-то, есть специальные уголочки и с, ну, как бы и с гигиеной у большинства людей тоже нет проблем.
2: Ну, это, наверное, больше для самовыражения используется, да. Например, у меня вот знакомая, она любит прям невероятно сладкие духи. И прям вот моя ассоциация с ней – это именно сладкие духи. Вот другие ей, скажем так, не подойдут. Например, вот с сестрой у меня ассоциация больше такое что-то древесное, амбровое, там перец где-нибудь затеряется, то есть вот такое настроение. То есть у меня лично с человеком выстраивается ассоциация, во-первых, какой запах, какой цвет и какое чаще всего настроение. И от этого выстраивается такая картинка и приятные воспоминания.
0: Угу, ассоциации такие с человеком. Да. Это интересно. А бывает так, что человек вроде тебе нравится, приятен, интересен, но вот из-за его аромата это перечеркивает картину. Аромат в плане духов.
2: Это-то понятно.
0: Да.
2: Нет, у меня такого нет, потому что я же разговариваю, скажем так, не с духами, а с самим человеком.
0: Ну, мы же говорим про ассоциативный ряд, вот все равно.
2: У меня просто появится мысль, блин, не очень приятно пахнет, но если человек-то мне приятен, я с ним просто продолжу общаться, не стараясь обращать внимание вообще на запах.
0: А обратная ситуация, наоборот, если, ну, не так приятен человек, как... запах, аромат.
2: Ну, я просто не буду контактировать. Я могу там как-то вот привет пока, скажем так, что-нибудь где-нибудь сказать, подсказать, но общаться, возможно, нет. Но как бы все зависит от самого человека, а не от самого аромата. Например, от человека может, ну, скажем так, очень сильно пахнуть потом, но сам он по себе очень приятный человек. Почему меня вот запах пота должен останавливать с ним, ну, не общаться? Если мне хочется, я буду это делать и просто, скажем так, игнорировать этот запах.
0: Угу, понятно. Слушай, ну возвращаемся к твоей работе, да? Жюри высоко оценило ее. Вот что отметили?
2: Что пока мы были на конкурсе и проходила защита самих наших работ, их удивило то, что у меня такая тема, скажем так, необычная из списка того, что было. Потому что многие темы, которые там были, это были джутовые коврики. Это, по-моему, кофейный жмых, на котором что-то должно вырасти там за пару дней с разными, там, например, там, вода с сахаром, вода с солью, просто вода, там еще какая-нибудь вода. И такая моя тема была как бы разнообразием. Свет среди туч, грубо говоря.
0: Так, ну, это вам выставляли баллы или отмечали работа победителя, работы лауреаты?
2: Там делится система на три категории.
0: Ага.
2: Это участники, призеры, победители.
0: Так.
2: Я в критерии победителей. И, скажем так, по алфавитному списку я нахожусь на последнем просто месте, потому что фамилия такая.
0: Ага.
2: Но фамилия, кстати, мне нравится, ничего не знаю. Менять не собираюсь никуда.
0: Ну, подожди, какие твои годы? 16 лет?
2: Нет, да. Я отказываюсь ее менять, мне она слишком нравится.
0: Ага. Слушай, ну, хорошо, расскажи, это ты летала на церемонию награждения специально в Калининград, да? Вот сколько собралось победителей, где проходило, как все было организовано про церемонию? Вот расскажи несколько слов.
2: Ну, я не только летала на...
0: Награждение,
2: да. Я летала еще и как бы на защиту. Вообще, само мероприятие, оно проходило на острове Канта. Я думаю, это известное место для Калининграда. Очень, скажем так, необычно, что БФУ как-то связано с именно этим островом, потому что мы когда гуляли там, очень много было выпускников, которые красивые. У них там такие костюмы и мантии еще были.
0: Ага.
2: И они так очень красиво смотрятся на этом фоне. Такой вот замок, как бы средневековый. Они такие в мантии очень красиво. Это выглядит прям невероятно на самом-то деле со стороны просто. Вот. Само мероприятие, конечно, проходило не в самую лучшую погоду. Потому что мы вот прилетели, скажем так, перед самым штормом в 10 баллов из 12. То есть это очень сильно. Скажем так, мы прилетели, и мы сразу отправились вообще такой, посоветую место. Открылся филиал Третьяковской галереи в Калининграде. Обязательно сходите, мне очень понравилось. Я была на выставке «Точка и линия». Очень красиво, есть черный квадрат, но не Малевича. Там черный квадрат висит его, получается, ученика, и он, скажем так, повторил рисунок.
0: Работа учителя, да?
2: Да, и, возможно, под ним тоже есть какое-то изображение, я точно не знаю, там не было указано. Вот. Мероприятие вообще проходило на острове Канта. Было сложно, потому что это улица, это был ветер и дождь. Дождь был с перерывами. Спасибо и на этом, скажем так, а не просто лил. Вот, победителей на самом-то деле, мне кажется, было немного. Возможно, просто все не хотели ехать в такую погоду, и это понятно, она не самая приятная. Но вот, по крайней мере, когда я выходила, кстати, самая первая, нас было 6 человек, но у нас объединили две направленности, то есть наука жизни и земле и наука жизни и медицина. То есть у нас было 6 человек, вот как раз-таки победители, и потом уже, по-моему, вызывали призеров. Вот. Скажем так, я очень быстро познакомилась там почти со всеми. Некий плюс моего характера. Вот. И пока мы стояли, скажем так, за кулисами, пошел дождь, и девочка, с которой я познакомилась, и ее мама держали, скажем так, вместе зонт, чтобы его не унесло ветром.
0: Все понятно. Ну, я так понимаю, исходя из того, что у тебя такая вот, ну, глубокая, скажем так, работа, у тебя направление, да, идет химико-биологическое.
2: Да.
0: Ты планируешь вот в этой сфере продолжить обучение уже после школы куда-то поступать?
2: Да, я планирую быть, скажем так, вот я в 9 классе сдавала химию-биологию, также в 11 буду сдавать химию-биологию, и также хочу вот как-то связать свою жизнь с этим. Угу. Вот если говорить про поступление, это опять же Калининград, есть преимущество там в эти 5 баллов.
0: Ага, то есть тут вот бальчики заработаны, не зря съездила в шторм.
2: Да.
0: Так, еще где?
2: Мурманск, там в МАУ, это Мурманский арктический университет, получается, у них было направление инженер-технолог пищевой промышленности. И в Казанском университете государственном есть направление парфюмера.
0: Так.
2: И если не ошибаюсь, там их два. Ну, скажем так, возможно, там две подгруппы. Просто есть парфюмер, который делится. Есть парфюмер пищевой. Это человек, который работает с ароматизаторами. То есть он создает именно для еды. Там, например, для тортиков что-нибудь такое добавлять. Там, для каких-нибудь чипсиков и так далее. И есть косметический парфюмер, который работает, возможно, также с духами. И с косметикой, там, например, крем для рук, что-нибудь для лица. То есть вот такого рода.
0: Ну, сейчас вот понятно, что еще год есть немножечко подумать, определиться. Но вот в данный момент, если бы надо было выбирать здесь сейчас, что бы выбрала?
2: Сложный вопрос. Наверное, бы парфюмер все-таки.
0: Парфюмер.
2: Да.
0: Все-таки изучение духов и влияние так сыграло с тобой такую вот хорошую шуточку. Склонило, да? На свою сторону. А мечта у тебя есть?
2: Мечта? Ну, я не могу назвать это мечтой, это больше как цель.
0: Так.
2: Все-таки иметь квартиру с большой кухней обязательно, потому что я очень люблю готовить. Купить себе две машины.
0: А две зачем?
2: Чтобы было, надо же красиво жить.
0: Так.
2: Одну хочу Lamborghini, как бы это ни звучало в наших реалиях.
0: Ой, только не говори, что вторая будет Bugatti.
2: Нет, вторую я хочу Ford.
0: Ford?
2: Да.
0: Так, ну тут уже ближе, ближе к делу. А почему такой вот разброс?
2: Ну, Lamborghini, наверное, это вот мечта, скажем так, с детства. Увидела такую игрушечку маленькую, и она мне так понравилась, мне даже младший брат подарил эту игрушку. Вот, и так и осталась в мечтах, но я планирую. Возможно, я что-нибудь и куплю. Ну вот. А вторую, ну, просто чтобы кататься куда-нибудь, там, за город или еще куда.
0: Понятно. Я думаю, что если у тебя будет Lamborghini, ты будешь кататься на ней везде.
2: Возможно.
0: В любом случае, спасибо тебе большое, очень интересная работа. Спасибо за твою увлеченность. Пусть мечты твои обязательно сбудутся по порядку, по очереди, но тем не менее. Вдохновения, удачи и интересных проектов. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Ну, а я прощаюсь с вами вновь уже до завтра. Завтра у нас не будет гостей, поэтому разыгрывать наши подарки и призы. Получается, начнем с самого начала часа. Настраивайтесь на 104 FM и услышимся на местном радио. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: В Калаямарье поет, на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: При поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии фиксируют сокращение бизнеса. Наша республика вошла в число регионов, где зарегистрирована максимальная интенсивность сокращения бизнеса по итогам первого полугодия этого года. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на данные исследования аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Показатель сокращения бизнеса в регионе за полгода составил 3,9%. Бюллетени в труднодоступные территории будут доставлять беспилотники. На выборах в Госдуму беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера смогут доставлять бюллетени для голосования и другую избирательную документацию в участковые избирательные комиссии, образованные в труднодоступных и отдаленных местностях. Эта норма теперь официально прописана в рекомендациях по организации выборов для таких территорий, сообщают ведомости. Эта новелла актуальна для 36 регионов страны, в том числе и для Карелии. Такие местности отличаются значительной удаленностью от населенных пунктов, суровыми природными условиями, низкой плотностью населения и слабым развитием транспортной инфраструктуры. Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией. Финское МВД решило продлить закон об отказе приема беженцев из России на 2 года. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен, сообщает IVTI со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию. Закон о безопасности границ позволяет властям предотвращать въезд просителей убежища и ограничивать рассмотрение их заявлений в случае, если на восточную границу Финляндии начнут массово прибывать мигранты. Службы безопасности оценивают, что угроза миграции на восточной границе Финляндии остается высокой, заявила Рантанен в пресс-релизе. Финское МВД уже направило проект закона в профильные ведомства и правительство для консультации. Я напомню, что пограничные переходы на сухопутной границе Финляндии с Россией остаются закрытыми с декабря 2023 года после серии правительственных решений. И текущая инициатива предполагает сохранение этого режима. Свыше 100 нарушений правил дорожного движения выявили автоинспекторы Карелии за неделю. В числе опасных нарушений – пьяное вождение, отсутствие прав и обгон. Как сообщили в Госавтоинспекции Республики, за неделю инспекторы зафиксировали 113 нарушений. В числе самых опасных – 4 водителя с явными признаками опьянения за рулем и 10 водителей, не имеющих прав управления. 11 водителей выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию для себя и других водителей. И за неправильную перевозку детей к ответственности привлечены еще 12 водителей. Также один пешеход переходил дорогу в неположенном месте, и 2 водителя не предоставили преимущества в движении пешехода. Госавтоинспекция напоминает, что до конца лета на всех дорогах республики ведутся скрытые патрули, которые следят за порядком на дорогах, в том числе на автомобилях без опознавательных знаков. Прокуратура Костомукши помогла добиться выплаты заработной платы жителям города. В ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель, работающий в сфере торговли, уклонялся от заключения трудовых договоров с 3 работниками, а также не выплатил зарплату 4-му, уволенному сотруднику. Работодателя после вмешательства ведомства привлекли к административной ответственности. Сейчас нарушения закона устранены, работников восстановили в их трудовых правах. Карельский «Акатыш» в 14-й раз провел турнир по болотному футболу. С каждым годом турнир собирает все больше зрителей и участников, оставаясь одним из самых ярких летних событий в жизни комбината. 5 команд из числа сотрудников предприятия в этот раз боролись за победу, и в итоге победитель в этом году определится по итогам решающих пенальти. Первое место завоевала команда цеха подготовки и окомкования концентрата. Серебро 2-й год подряд досталось цеху дробления и измельчения нерудных материалов. Бронзу взял цех дробления, на 4-й позиции цех обеспечения производства и замыкает 5-ку команда управления. Лучшим вратарем турнира признан голкипер команды победителя Марк Смирнов. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами. линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. L-Market. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до плюс 25. Правда, синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 12 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 17, плюс 21, без осадков, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Калевале столбик термометра поднимется до плюс 25, осадков синоптики не обещают, и сохранится ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июле-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах. Теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке более 20 лет обучают водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола», ИНН 100-401-2217, ОГРН 106-100-200-175-26.
5: В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
7: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
8: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
9: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далек

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: На любой рыбалке, а в незнакомом месте особенно, хочется знать все особенности рельефа дна. Сегодня вашему вниманию предлагается довольно оригинальный и одновременно простой глубомер для определения всех особенностей донного рельефа при ловле с берега. Он хорошо справляется со своими задачами на относительно неглубоких до 2 метров местах. Состоит этот интересный глубомер из отрезка лески, на одном конце которой сделана петля, а на другом — грузило в виде усеченного конуса. В полуметре от грузила располагается самый простой зимний поплавок. Затем через каждые 20 сантиметров ставятся еще поплавки до тех пор, пока расстояние от грузила не достигнет 2 метров. Каждый поплавок красится в свой цвет. Через застежку эта ставка с поплавками крепится к любой снасти с катушкой, и подматывая катушку после заброса, можно с высокой точностью вычислить все особенности рельефа в выбранном для рыбалки месте.
0: Не клюет.
2: Чтобы наверняка знать, на какой глубине следует искать рыбу весной, можно попробовать соорудить так называемую этажерку. Сделать ее несложно. К основной леске привязывают 2-4 дополнительных поводка с крючками на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. Поначалу, правда, это может несколько усложнить рыбалку, зато впоследствии сделает ее гораздо результативнее.
0: Хорошо.
2: Геркулес – одна из самых лакомых приманок для плотвы, карася и подлещика, особенно приготовленная в хлопьях. Приготовить геркулес очень просто. Надо взять необходимое количество сухих хлопьев, насыпать их в дуршлаг и немного просеять, чтобы исключить из процесса самые мелкие фракции. Затем облить просеянный геркулес чайником кипятка, примерно литр-полтора. Подождать, пока стечет вода, и ровненько рассыпать ошпаренные хлопья на сложенную газету. Через пару минут газету сменить на сухую и дать хлопьям подсохнуть минут 30-40 в тени. Затем необходимо добавить ванилин, тертый жмых и сбрызнуть нерафинированным подсолнечным маслом, слегка перемешать, пересыпать в удобную для использования тару и на рыбалку. Только надо следить, чтобы насадка не пересыхала, а сохраняла некоторую упругость. Удачной рыбалки и ни хвоста, ни чешуи!
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Больше боха». Популярный в 70-х стиль стал модным направлением лета. Во-первых, набирают дикую популярность сейчас белые блузки в стиле боха, украшенные кружевом, вышивкой или воланами. Еще в прошлом году их активно носила англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Сейчас подобные блузки появились в коллекциях многих мировых известных брендов. Таким образом, романтичная и в то же время элегантная блузка стала идеальной альтернативой классической футболке в этом сезоне. Очарование длиною в 40 лет. Во-вторых, в моду этим летом вернулись и платья в стиле боха из 70-х. Их отличие

0: Отличительные черты – насыщенные цвета, яркие принты, наличие рюшей и бахромы. Соперничают с ними в популярности связанные крючком модели – платья длины мини и фасона халтер. Это платья с открытой спиной и плечами, у которых ворот завязывается или крепится на шее на манер петли. Также не теряют актуальности этим летом и прозрачные варианты, например, из шифона или кружева. Лет 50 назад их просто обожала популярная певица Шер. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Batista». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июль-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах, теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке более 20 лет обучают водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола», ИНН 100-401-2217, ОГРН 106-100-201-7526.
3: Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте.

0: Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. После обновления у «Лады Нива Легенд» изменился набор комплектаций. Версии «Классик» и «Люкс» объединят в одну базовую версию. Кондиционер, подогрев сидений и ряд других опций станут стандартным оборудованием. Без них классическую «Ниву» выпускать не будут. Сколько будет стоить новая базовая комплектация, пока не уточняется. Вероятно, она подорожает. Новый Дипел S07 поступил в продажу. Цена с учетом субсидий на покупку гибридов и акций 4 миллиона рублей. Дипел S07 – это более доступная альтернатива Voya Free. Под капотом последовательный гибрид. Пневмоподвески нет и динамика попроще. Но и ценник ниже. Выбор для тех, кто ищет продвинутый гибридный кроссовер, расширится. Атом будет доступен для такси. Минпромторг включил новый российский электромобиль в перечень машин для таксопарков. Напомним, массовые розничные продажи атомов до сих пор не стартовали. Но корпоративным покупателям машины постепенно начали передавать, в основном каршерингам и таксопаркам. Поэтому на улицах их уже можно встретить. Видеорегистраторы с двумя камерами фиксируют происходящее не только впереди автомобиля, но и сзади. Это удобно в городе. Аварии могут происходить из-за перестроений или при движении по дворам. Доказать свою невиновность будет проще. На рынке довольно много устройств с двумя камерами, которые снимают в качестве 4К. Но какое выбрать? Поможет тест видеорегистраторов на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что...

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

холодно, дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память, память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

0: багажник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: На 104 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: Без тебя мне правда больно.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включай.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет. Неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.
2: Алло. Алло.
3: Да.
2: Привет.
3: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
3: Молли.
2: Молли.
3: Молли.